0: апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет.
1: Знаю. Это очень там верно, отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль. Куда же его спрячут? Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея погаснет в уме.
0: Время – условие существования нашего «я». Наша питательная атмосфера, которая разрушается за ненадобностью в результате разрыва связи личности с условиями ее существования. Когда наступает смерть, и смерть индивидуального времени тоже, в результате чего жизнь человеческого существа становится недоступной для чувств остающихся в живых. Мертвый для окружающих. Время необходимо человеку, чтобы, воплотившись, он мог осуществиться как личность. Но я не имею в виду линейное время, означающее возможность что-то успеть, совершить какой-то поступок. Поступок — это результат, а я рассуждаю сейчас о причине, оплодотворяющей человека в нравственном смысле. История еще не время, и эволюция тоже. Это последовательность. Время — это состояние, пламя, в котором живет саламандра человеческой души.

0: Время и память растворены друг в друге. Они как две стороны одной и той же медали. Совершенно очевидно, что вне времени не существует и памяти. А память — понятие слишком сложное, и перечисление всех ее признаков недостаточно, чтобы определить всю ту сумму впечатлений, которые она на нас действует. Память — понятие духовное. Пусть, например, кто-нибудь расскажет о своих детских впечатлениях, и можно с уверенностью сказать, что в наших руках окажется материал, при помощи которого мы сможем получить о человеке самое полное впечатление.
1: Gewalt produziert Gegengewalt, Druck gegen Druck. Die Formen von Widerstand, die in den Heimen praktiziert werden, entwickeln sich immer nur spontan und planlos, unorganisiert, als Aufstand, Widerstand, Rabatz, als Bambule.